Сегодня вечером в программе «Открытое небо» мы будем служить вместе. Я Айвер Сузонич, и вы, дорогие радиослушатели. Шивакара Радио Матартас, Дебес Мис, Калпосим Копа, и Айвер Сузонич, Ньюс, дорогие радио. Лоситай. Аллилуйя. Отец Небесный, благослови во имя Иисуса Христа, да бестаялся из Крисварда, святый. Открой, помоги нам, открой нам Слово Своё, отверь нам Саварда, полыдзи. Ведь Ты говоришь, йот тута чуруна, но дай нам, чтобы мы услышали, дот мум слэмэ садзирдам. Вады мус, Святой Сгарс, веди нас, Дух Святой. Да будет свидетельство об Иисусе, лай ирши лети про Иезу Христа. В нас укреплено, мусу остыпрената. Мус тицей в то обстыпрената, вера наша, чтобы утверждалась, чтобы надежда была сильная, крепкая, лай цели бы мум сбуту дзиева потеса. И любовь возрастала, он милости мусу оспиог. Святый усто, благослови на это, веди нас в этом, вады мустая. Лай мес пиогам, чтобы мы возрастали в Тебе, Теви пиогам. Амин. Он налосишес на сакума. Но я не понимаю, с вас лос пекто панто. Зачитаю от Иоанна, первого письма, пятый стих. Шир та весть, кое сам новине дзирдеш, он паслуденам юмс. Когда его сергайсма, он винянов ит некадас тумсибас. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Лук пекадас сицинами нонацис Янис. Когантас сицинами здрошене версен яу ир. Даудзуас искристаллизаес. К такому выводу пришел Иоанн и делится с нами. Но к такому выводу, наверное, и до него приходили, потому что Ветхий Завет уже говорит о Боге как свете. Но, может быть, не столь отчетливо, ясно, конкретно. Бетвари в отца древа мес варам сномарит, когда я усергаюсь вам. Бетварбуд не тек скайдру вену зименькас норадо аузвиню. Он тогда слышишь, но пирмас Мозус, но пирмас нодались. И теперь зачитаю от первого Моисея Бытие от первой, от второго стиха. И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи и для знамений и времен и дней и годов. И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила, великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью и звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю и управлять днем и ночью и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день четвертый. Un Dievs sacīla to apgaismu, un gaisma tapa. Un Dievs redzēja gaismu labu, esamu Dievs šķīra gaismu no tumsas. Un Dievs nosauca gaismu dienu, un tumsu nosauca nakts. Un tapa vakars, un tapa rīts viena diena. Tad Dievs radīja divus lielus spīdekļus, lielāko spīdekli, lai valdītu dienu, un mazāko spīdekli, lai valdītu nakti. Un zvaigznes radīja. Un Dievs tos lika debesu vēlvē, lai tie gaismotu pār zemi, valdītu dienā un naktī, un lai šķirtu gaismu no tumsas. Un Dievs redzēja to labu esam. Un tapa vakars, un tapa rīts ceturtā diena. Итак, мы видим, что Бог есть свет. Тогда мы все видим, что Девс есть гайсма. И Он сотворил свет. Он радия гайсма. И отделил свет от тьмы. Он ночира гайсма, но тумсас. Он тогда, лайкам эйот, человек скрыто кардинаема, и шло время, и человек пал в искушение, и был отлучен от Эденского сада, но от присутствия Божьего, от света. Да, человек, если крита кардинама, он тика нощерц, но дева клад будет не будет, ибо но гаисмас. И можно так, перефразируя, как я понимаю, он парфразирует кайсто сапроту, человек ходил в свете Бога, человек стайга дева гаисма,
и после грехопадения он ходит в свете солнечное творение, света в свете как творение. Tātad Dievs, kad šķīra cilvēku no sevis, cilvēks sāka staigāt nevis Dieva gaismā, bet Dieva radītā gaismā. Tā kā mēs dzīvojam pat soncam, kā Salamon gavarīt, viss, kas notiek zem saules, mēs dzīvojam zem saules, ar to ir domāta šīs pasaules gaisma, ne Dieva gaisma. Mēs esam zaudējuši Dieva gaismu, mēs paķerēļi sviet Božī. Но есть благая весть, бет ир лаба весть. Читаем Матвея 4 главу от 15 стиха. «Земля Завулонова и земля Нефалимова, на пути Приморском, за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Piepildītos praviešā Jesajas vārds, kas saka: Zebulona zeme un Naftaļa zeme, pie jūras ceļš, aiz Jordāna, citu tautu Galilēja. Ļaudis, kas sēdēja tumsībā, redz lielu gaišumu, un tiem, kas sēdēja nāves zemē un ēnā, gaisma uzlēkusi. No tā laika Jēzus iesāka sludināt sacīdams: atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība tuvu klāt pienākusi. Priblizilis Cārstu Nebiesnē, debesu valstība tuvu klāt pienākusi. Et izriķonnī slavā praroka Isāja, šie ir Jesajas vārdi. No zbilīsaņī, kak už v novam zavieti, eta zapisana s prihodam Jēsusa Hristā na etu zemļu. Bet piepildījās viņi, kad Jēzus nāca šajā pasaulē. Un Jēzus, Jāņiem viņa 8. Nodaļā, Evangelijā at Jāna 8. Glavā, kde Jēzus gavarīt, опять gavarīt Jēzus k narodu i skazal im: «Я свет миру, кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Tad Jēzus saka: «Es esmu pasaules gaisma, kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma». Это возвращение, или мы отлучены от Божьего света, но Иисус принес свет в этот мир. Чтобы мы вернулись. В Иоанна 3:21 говорится: «А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Bet kas dara patiesību, ja nāk pie gaismas, lai būtu redzami viņa darbi, ka tie Dievā darīti. Pastupājuši pa pravdi idot ka svieto. Kas dara patiesību, ja nāk pie gaismas». То есть свет с одной стороны сошел в этот мир. Сперва, скажем так, частично по ветхозаветнему закону, ветхозаветнему ликума картība, Бог частично, как свет, открывался через закон свой, через Моисея. Dievs atklājās Izraēlam un atkrivalsa Izraēļu caur Mozu, čeriz Maisēja. Daži vēl takoj slučī, kādā lico Maisēja vasījāla, kad Mozus vaiks spīdēja. Izraēļ znal, no proročistva v Matvēja gavarīt, štoby izbylos proročiskaja slova Jesaja v Zivulonskaj zemlē, v zemlē na Falaima, и пути Приморском, за Иорданом, Галилея языческая, татари циту тауту галидея, ляудиска седая тумсиба, народ сидящий во тьме, увидел свет великий. Имя Иисуса Христа распространяется, как свет. Недаром он говорит: «Вы свет миру, мы теперь распространяем этот свет». Ветхозаветнем в ветхозаветной эпохе закон был светом.
Vecāsdzirības laikmā bija likums, bija bauslis, mēs možam prečitēt. Mēs varam izlasīt priči 6, 23. Ibo zapavidzie svietiļnik i nastavlēnie sviet, i nazēdatiļnie paučēnie puķ k žizni. Jo bauslis ir gaismeklis un likums ir gaisma, un pārmācības sots ir dzīvības ceļš. Bet tagad nāk gaisma un arī gaismas autors, adnoti per k nam prišol i sviet, i istočnik sveta, i sam avtor sveta. To jest ne prosto zakon, no on bolje, on izdatelj zakona, on i sudja, to jest on, jeho ime превыше всех имен, pod него все, в том числе закон, за винем весь поклялся, так сказать, ликомс, винч, он, царь царей, господь господствующих, который от века в век, которого года не кончаются, винч косир, но мужиб, сузмужиб, куру гады не бейдзас. В псалме 118 написано, Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem. Slovu tojo svietiļnik nagiem mājai sviet stiezi mājai. Slova. Vnačāļa bila slova. Slova bila voga. Slova bila voga. Iesākumā bija vārds. Vārds bija pie Dievam. Vārds bija Dievs. Patiesais gaišums ienāca pasaulē. Istinī sviet vašol vētat mīr. V tmu. V kakuju tmu? V duhovnuju tmu. Ведь есть ночь физическая и есть ночь духовная. Ir fiziskā nakts un garīgā nakts. Bībele ļoti bieži vien salīdzina, kas dzer, tas piedzeras naktī, nu, kto pjot, tot napivается ночью. То есть Библия сравнивает этот свет, видимый свет с духовным светом. То есть, но в наше время, bet mūsdienās, люди часто пытаются днём называть ночью и ночь днём, то есть свет тьмой и тьму светом, то есть пытаются исказить Божий закон, Божию истину, медина круплю от Дио, великом он Дио потесибо. Но истина в нём, bet потесибо ir виня. И как же нам быть в этой ситуации, в такой ситуации, что мы как бы живем во тьме, но в то же время свет сошел в этот мир. Как-то кто-то дарит, он каригот, я скажу, месяц сам тумса, бет потеса гайс мир инакусы. И от нас зависит принять свет. Мумс Mēs esam aicināti pieņemt gaismu. Kā pieņemt? Ticībā. Ja sviet prišol v mir, štoba vsaki vieruši v miņā neastavalsa va tmē. Kas sako, man tas paties nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Pēteris, Jēkabs un Jānis, Piotr, Jākav и Иоанн следовали за Христом. Мы призваны следовать за Христом. И случилось, что Иисус был преображен пред ними. Иисус был преображен пред ними. Они видели Его в свете. Виня вайк спидай, касал виня дребс, клюва балтас, ка гайсма. Он в славе им показался, как свет. Следуй за Христом, и Он тебе покажется. Если не так, как Иоанн, Петр и Яков видел, ревинч то в атласе, съесть то в атласе, варбут не так, а Иоанном, Петром, Якобом, бет. Но ты начнешь видеть духовно, ты сакси редзет, вайрак, гариги.
tu sāksi redzēt Dieva gaismā šo pasaules notikumus, savu dzīvi. Ты начнёшь видеть в свете Божьем через призму Слова Его, caur viņa vārda prizmu. Ведь Дух Божий от света, jo Dieva gars arī ir no gaismas Tēva. Ведь Дух Божий от Отца Светов, Он нам дан, чтобы водить нас в свете и к свету. Un Dieva gars mums ir dos, lai vadītu mūsu gaismā un tuvinātu gaismai, lai mēs varētu spīdēt šajā pasaulē, dabu mēs stāli svietum v etam mīri, kāk Jēsūs. A kādā mēs svietimsa, kad mēs spīdam? Očiņ časta, daži nepadazirvējam, kādā mēs svietīli. Varbūt ir ļoti bieži, kad mēs esam spīdējuši, bet mēs par to nesam tā noformulējuši, ievērojuši, noskaidroju, neapzinājušies, bet mēs esam bijuši kā gaisma. Kā ka tev azmožna? Kad tu svidieteļš to ieš ob Jēsūsi, kad tu liecini par Jēzu, ty rasprastarņājuši sviet, značit, ty svietišsa. Kad tu liecini par Jēzu, tu izplati gaismu un tu sāc spīdēt. Kad tu rīkojies pēc taisnības, kad tu pastupājuši po pravdie, ты светишься, потому что ты поступаешь, как он хочет. Он праведен, винчи тайсенс. Свет. Да будет свет в нас яркий. Чтобы он был яркий, лай та кунга гайсма мусос ир спуважа. Чтобы он был яркий, нам надо быть с ним, мам свайк будет арвиню. Чтобы быть с ним. И он говорит, ja mēs dzīvojam gaismā, kā viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā. Если мы живем в свете, как он в свете, у нас содружество между собою. И кровь его, сына Иисуса, чистит нас от всяких грехов. У меня сын, мне дал есть, а сын чистит мус но всем грекьям. Un aicinājums, kas dara patiesību, tvarjaši, pastupajuši pa pravdi, idot k svietu. Вот он путь. Послушание. Путь послушания. Послушание истине. Божьей истине. Paklausīt Dieva patiesībai. Tad mēs nākam pie gaismas. Тогда мы приходим к свету. И послушание Божьему свету, то есть истине, поклаусот меня, патиесībai, гайсмай, мэс сакам рейкуоties, ка гайсмас бэрни. Мы начинаем поступать, как дети света, чада света. Да благословит нас в этом Господь. Дэвс мусу сто светы, Господи, дай нам познать свет истинный, более и более. Кунгс дод мамс епазит патиесу гайсму вайрак он вайрак. Полюбить Тебя крепче, сильнее, всем разумом, всем сердцем, всею волею Своею. К месту вемилам стыпрак, дедзига квелак, ар висо сау сапрашану, но висо сау сердце, ар висо сау спеку. Веди нас, Ты свет отцов, вады мус гайсма стаус, в свете своем, сава гайсма, чтоб истина Твоя, лай патиесība Тава, так сильно укоренилось в нашем сердце, в нашем бытие, в нашем уме. Так стиприя сокнёясь мусос, мус сердец, мус пратос, что мы светились в этом мире. Лемес будут гайсмикли, шая пасалэ, тевис вадити. Вадимый твоим духом. Благослови нас в этом, святым устая. Иисус Христос варда. Амен. Сегодня вечером в программе «Открытое небо» мы служили вместе. Я, Айвар Созвонович, мои дорогие радиослушатели.